0: Okay, I want you to look at your phone right now. Well, if you're driving, don't look. Just work with me on this. I bet you just have pages and pages of apps that you just don't use anymore. And maybe you actually use only, I don't know, 7 or 9 or 10. And all the other ones, the 70 odd ones, are just watching you. You know, that parking app from 2023 still knows where you are, because old apps just sit there and they hold permissions. They're checking your camera, your contacts, your location. Now, there is one word that you need to know. It's called offload. iPhone folks, when you're parked, open settings, tap the search bar, and type offload. And then that's where you want to offload unused apps. That's it. Your phone quietly boots the apps that you never touch all by itself, but it keeps the data in case you ever want one back. Now, Team Android, even easier. Newer phones automatically strip permissions from apps that you haven't opened in months. So your job, while you're watching Netflix, just press and hold and delete 5 apps that you haven't touched all year long. And don't forget, you should sign up for my free newsletter and join a million folks at getkim.com.
1: This radio program is a copyrighted production of Westar Multimedia Entertainment and protected by the copyright laws. Any rebroadcast or use of this program for commercial, business, economic, or financial purposes without the written permission of Westar.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: Ahead of the midterm elections, the campaign arm of the Republican Party is asking the Supreme Court to allow them to buy TV ads at the cheapest possible rate. This after a federal appeals court ruled that only candidates are allowed the special rate. Lawyers for the Republican committee claims that the lower court's decision rewrote longstanding rules about preferential broadcast rates for political ads. That ruling had sided with a group of Democratic Senate nominees who argue the guidance was unlawful and put them at a disadvantage. President Trump is claiming the communities who push back against AI data centers will end up being backwards and poor. Matt Mattinson has more.
4: Trump posted on Truth Social that communities must let data reign if they want lower taxes and more jobs. Recent polling shows Americans are more opposed to data centers in their neighborhoods. A Fox News survey found that 7 in 10 Americans are against construction of an AI data center in their area. That included 60% of Republicans and 76% of Democrats.
3: The singer, who goes by the stage name of David, is pleading not guilty to charges related to the murder of 14-year-old Celeste Hernandez. And as we hear from Daniel Martindale, David has dropped his high-powered private defense team.
5: The singer, whose real name is David Burke, was also appointed a new attorney from the public defender's office. His now former attorney, Blair Burke, told a judge she and her team have chosen to step down as counsel. L.A. County D.A. Nathan Hochman warns Burke having new legal counsel that needs to review the case could delay the start of the trial.
6: We might go forward with that trial within 90 days, or that counsel might ask for additional time.
5: Next up in the case is a status conference scheduled for October 19th.
3: An unusual call for some firefighters in Winston-Salem, North Carolina, has fire crews warning against ordering hazardous chemicals online after discovering a homeowner placed a container of concentrated nitric acid by her front door to ward off ghosts. Police say the homeowner bought a psychic safety guide before ordering the highly corrosive chemical online. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Chef Jamie Gwen here. Looking for a way to add a little more zest to your cooking? Tune in Saturdays at 5 p.m. for a show all about fabulous food. I'll share a delicious conversation for cooks of all levels and share food, wine, and more with you. I'll tempt your taste buds to help make every day more delicious. So I'll meet you this Saturday, 5 p.m. right here on 1150 KKNW.
8: Don't miss Food and Wine with Chef Jamie Gwen, Saturdays and Tuesdays at 5 p.m.
9: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
10: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
11: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 800-51-20-90.
12: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
13: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
11: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
13: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
14: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
12: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
14: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
15: Ты слышишь?
16: Конечно, все слышат.
15: Это радио.
16: И такое доброе.
15: Доброе радио для всех.
16: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация президента Дональда Трампа намерена ужесточить правила стажировок для иностранных студентов. Как мы ранее сообщили в выпусках последних известий, Дональд Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. При этом Google выполнил указ нашего президента, а вот компании Apple нет. Одна из главных международных новостей. Соединенные Штаты и Иран впервые за месяц обменялись ударами. Вашингтон нанес удары по Ирану, а Тегеран в ответ атаковал базы Соединенных Штатов в Иордании. Президент РФ Владимир Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны без достижения хотя бы минимальной цели захвата всего Донбасса, пишет сегодня The Economist. И якобы это он сказал своему окружению. При этом глава Кремля не знает, как закончить войну и потом готов пойти на эскалацию. Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России. Тем временем в Польше произошел пожар на предприятии, производящем компоненты для дронов. Власти не исключают поджог и диверсию. Министр финансов РФ Антон Силуанов впервые с начала войны приехал на саммит G20. Он обсудил с главой Минфина Соединенных Штатов план прекращения войны. Путин предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным, если китайская сторона сочтет это полезным. Уже более 900 погибших из-за наводнения в Непале. Власти продолжают поиски выживших. И Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime-time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Немного дождливо в Филадельфии при температуре 80 градусов по Фаренгейту. Во вторник, возможно, будет под 90, а потом опять будет немножко лихорадить, только около 80, потом опять около 90. И вот таким образом уже начинается перестройка на осенний лад. Синоптики гадают, когда же начнется индейское или бабье лето. В среду на Тихоокеанский северо-запад придет мощный для начала сентября штормовой фронт, который принесет повсеместные дожди и усиление порывистого ветра. Возможно, что даже в Порто-Метро Эре скорость ветра может достигать даже 40 миль в час. Наиболее сильные ветры ожидаются в западных районах штатов Орегон и Вашингтон, а также на северо-западе Калифорнии, это преимущественно на побережье, но и во внутренних районах северо-запада по мере приближения и прохождения холодного фронта в течение среды и в ночь на четверг. И хотя официальные предупреждения о сильном ветре могут и не быть выпущены, последствия прохождения этого фронта могут оказаться гораздо серьезнее, чем можно себе только предположить, хотя бы судя по числовым показателям скорости ветра, которые действительно впечатляют. Но и важным фактором является то, что деревья все еще сохраняют густую летнюю листву, листья значительно увеличивает площадь поверхности, подверженной воздействию ветра, создавая дополнительную нагрузку на ветви и на стволы. И если учесть, что многие деревья уже ослаблены после засушливого лета, то для возникновения проблем может потребоваться ветер гораздо меньшей силы, чем во время типичного осеннего или зимнего шторма. И в результате в среду возможны локальные перебои в электроснабжении в штатах Орегон и Вашингтон и падение или поломка веток, особенно в районах с наиболее сильными порывами ветра, также могут упасть отдельные ослабленные ветви. Дождливо будет в Портленде уже со среды, и к тому же дальше могут быть не просто дожди, а дожди с грозами. И столбиксеров уже во вторник поплывут вниз. Сначала будет около 70, и, внимание, потом уже в середине недели около 60. Это говорит о том, что уже слышится дыхание осени. Примерно то же самое будет происходить в районе Большого Сиэтла. То же самое по температуре, и среда и четверг будут дождливыми.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд, Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carp Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация президента Дональда Трампа направила университетам меморандум, который предусматривает ограничение на выдачу отдельных разрешений на стажировки для иностранных студентов, вновь сообщит агентство Reuters. Федеральные власти вместе с тем уже предупредили, что учебные заведения, не соблюдающие новые требования, могут лишиться права принимать иностранных учащихся. В меморандуме от 24 августа сказано, что в иммиграционной и таможенной службе ICE, которая курирует программу для студентов и участников обмена, обратили внимание на рост числа разрешений на учебную практику CPT, и по оценкам ведомства, часть таких разрешений оформляется с нарушениями. По правилам, практика допустима только тогда, когда она является обязательной и является частью утвержденной образовательной программы. После публикации документа ряд вузов, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, UCLA, и Калифорнийский университет в Беркли, приостановили рассмотрение некоторых заявок иностранных студентов на получение разрешения на стажировку. UCLA приостановил выдачу отдельных разрешений на практику в рамках учебной программы, пока изучает новое федеральное разъяснение и определяет дальнейшие шаги. Конец цитаты, сообщил представитель университета. Международный отдел Калифорнийского университета в Беркли отметил, что меморандум от 24 августа имеет более узкую направленность, сформулирован гораздо конкретнее и содержит положения, которые носят более ограничительный характер. Конец цитаты. Кроме того, в Беркли сообщили, что в ближайшее время университет, скорее всего, не будет обрабатывать часть заявок на такие разрешения, и призвали иностранных студентов учитывать это во время планирования. При этом вуз продолжит в обычном режиме оформлять практику, необходимую для получения степени, а также возобновит обработку заявок, связанных с докторскими диссертациями и магистерскими исследованиями. В университете заметили, что намерены консультироваться с юристами, чтобы выработать новые процедуры в соответствии с обновленными федеральными требованиями. В Департаменте внутренней безопасности, которому подчиняется иммиграционная таможенная служба, уточнили, что сами правила не изменились. Однако учебные заведения и работодатели должны понимать, при президенте Трампе злоупотребление этой щедрой системы больше не будут терпеть. Конец цитаты. Администрация Трампа ранее уже усилила давление на университеты. Она проводила проверки и угрожала сокращением финансирования за пропалестинских протестов против действий Израиля в Газе, инициатив в сфере разнообразия, климатических программ и политики в отношении трансгендерных людей. Правозащитники выражают обеспокоенность по поводу свободы слова, академической свободы и соблюдения надлежащей правовой процедуры. Отдельно 27 августа Департамент юстиции Соединенных Штатов заявил, что при поступлении в медицинскую школу университета Джорджа Вашингтона предпочтение отдавалось абитуриентам из числа чернокожих и латиноамериканцев. Эти выводы, сделанные по итогам проведенного расследования, стали частью продолжающейся кампании администрации Трампа против программы «Разнообразие». В университете мы с такими выводами не согласились. Мы разочарованы выводами Департамента юстиции, которые считаем ошибочными. Конец цитаты. Заключили там, подчеркнув, что политика приема соответствует закону и не носит дискриминационного характера. Департамент юстиции ранее выдвигал аналогичные претензии также к другим заведениям с намерением добиваться урегулирования споров путем переговоров. Если договориться не удавалось, ведомство решило вопрос уже через суд. Помимо этого, администрация Трампа уже аннулировала визы иностранных студентов, участвовавших в пропалестинских протестах, которые власти характеризуют как проявление антисемитизма и поддержку экстремистских взглядов. Сами участники протеста, в том числе представитель ряда еврейских организаций, утверждают, что критика действий Израиля в Газе и несогласие с оккупацией палестинских территорий не являются антисемитизмом, а защита прав палестинцев неравнозначна поддержке экстремизма. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сервис Google Map изменил название озера Онтарио на озеро Америка для пользователей из Соединенных Штатов Америки. В компании заверяют, что переименовали озеро в соответствии с обновлениями информационной системы географических названий Соединенных Штатов, это GNIS, чтобы отразить изменение названия в официальных правительственных источниках. Конец цитат. Для пользователей из Канады озеро будет отображаться на Google Maps с прежним названием, а пользователи за пределами Соединенных Штатов и Канады оба названия одновременно, так заявили в компании Google. Apple Maps по-прежнему отображает озеро как Онтарио. MapQuest и вовсе отказалась вносить изменения. «Мы не будем менять название озера Онтарио, называйте его как хотите, если вам так угодно». Конец цитаты, так заявила компания в соцсети X. Напомню, что 27 августа президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Это произошло на фоне тарифной войны и торговых споров между Соединенными Штатами и Канадой. В 2025 году Google внес похожие изменения в свой картографический сервис после того, как Трамп переименовал Мексиканский залив в американский.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Главная международная новость. В ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по американским базам в Иордании, сообщили иранские СМИ со ссылкой на Корпус стражи исламской революции КСИР. Там уточнили, что эта атака стала ответом Тегерана на американские удары по острову Ларак. Американские военные в воскресенье нанесли удары по иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак, так подтвердил представитель Соединенных Штатов. Это впервые американские удары по Ирану с июля, и в любом случае Вашингтон и Тегеран впервые за месяц обменялись ударами. В ночь на понедельник иранские СМИ опубликовали заявление КСИР, в котором говорилось, что в ответ на нападение на остров Ларак Тегеран нанес ракетный удар по американским базам Король Хусейн и Аль-Азрак в Иордании. Согласно переводу агентства France Press, КСИР заявил, что целился по технической инфраструктуре и позициям истребителей противника и нанес серьезный ущерб. Конец цитаты. Иордания подтвердила, что перехватила ракеты в своем воздушном пространстве. Системы противовоздушной обороны перехватили 8 ракет, которые сегодня в понедельник на рассвете вторглись в воздушное пространство королевства. Конец цитаты, сообщила государственное информационное агентство Петра со ссылкой на заявление вооруженных сил Иордании. За несколько часов до этого представители Центрального командования Соединенных Штатов Тим Хокинс, объясняя удары Соединенных Штатов по Ирану, заявил, что американские военные заметили, что силы Корпуса стражи исламской революции готовились запустить ракеты с мартскими минами в Ормузский пролив. Конец цитаты. В КСИР сообщили, что в результате атаки несколько человек погибли и получили ранения и пообещали ответные меры и наказание. Конец цитаты. Это первый известный удар Соединенных Штатов по Ирану с тех пор, как глава Белого дома Дональд Трамп в конце июля приостановил военную операцию против Тегерана. Вашингтон заявлял, что в начале этого месяца завершил работы по разминированию основной судоходной трассы в проливе. Через несколько часов после иранских ударов Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видеоролики, по всей видимости, созданные с помощью ИИ, на которых видно, как взрывается нефтяная инфраструктура Тегерана. Один из них сопровождался подписью «Я, цитирую, остров Харк разнесен в щепки». Конец цитаты, имея в виду крупный нефтяной терминал у побережья Ирана, который Трамп угрожал захватить. В посте в соцсети глава Белого дома не привел дополнительных подробностей. Остров Ларак расположен недалеко от побережья, в непосредственной близости от ключевого порта Бандар-Аббас и находится прямо в Ормузском проливе, жизненно важном морском пути для мирового судоходства. В настоящее время Иран заставляет танкеры проходить мимо этого острова для проверки и, по некоторым сообщениям, вынуждает суда платить 2 миллиона долларов за проход. Представитель КСИР Хусейн Махеби назвал атаку стратегической и роковой ошибкой режима Трампа. Конец цитаты. И заявил, что противник заплатил за этот просчет как в экономической, так и в военной сфере. Конец цитаты. Иранское информационное агентство Тасним, связанное с КСИР, ранее сообщило, что нападение было совершено с помощью беспилотников. И согласно сообщениям, в результате погибли 2 человека, еще 2 получили ранения, так говорится в сообщении. На прошлой неделе Трамп заявил, что все мины, установленные Ираном в Ормузском проливе в рамках попыток блокировать этот маршрут, были взорваны или удалены. Он отметил, что Иран предупредили, любое судно или катер, устанавливающие новые мины, будут уничтожены. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади назвал заявление Трампа пропагандистским обманом. Иран сталкивается с новым экономическим давлением после того, как 24 августа Вашингтон объявил о новом пакете санкций, направленном на дальнейшую изоляцию Тегерана и расширение вторичных санкций в отношении его союзников. Иранские официальные лица и государственные СМИ в основном расценили эту кампанию как продолжение прежних экономических мер Соединенных Штатов, последовавших, как они утверждают, за военные неудачи Вашингтона в конфликте. 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану, на что Тегеран ответил атаками на Израиль, американские базы и союзные государства в Персидском заливе, а также фактически перекрыл Ормузский пролив для морского судоходства. Война с Ираном длится уже более 6 месяцев. Давайте узнаем последние события о том, как Иран и Соединенные Штаты обмениваются ударами по всему Персидскому заливу.
2: Ну, вообще, в основном удары наносились по Объединенным Арабским Эмиратам с применением беспилотников и по Иордании. Это были основные цели атаки. И уже подсчитали даже, сколько ракет Патриот выпустили ВВС Иордании и, скорее всего, американские расчеты с территории королевства. От 96 до 160 перехватчиков было запущено для перехвата от 30 до 40 баллистических ракет, запущенных из Ирана. И Иран, соответственно, ответил напрямую по американским базам. Хотя иранцы в своих заявлениях говорят о том, что они отражали сионистско-американскую атаку. Ну, куда уж без сионистов, если бьют по Ирану, они все время опасаются где-то этой рядом израильской угрозы. Да. В общем, мы продолжаем наблюдать. Не исключено, что сегодня вечером мы услышим новое заявление и Центкома, и Корпуса Стражи Исламской Революции. Будем наблюдать и надеемся, что ночь пройдет тихо и спокойно. Вчера из Бен-Гуриона вылетали американские самолеты-заправщики, у нас пока столько еще нету.
3: У нас есть только парковочные места. Спасибо, Илья. Мы непременно сообщим нашим зрителям о развитии событий. А пока, Диана, давайте попробуем понять, неужели Пакистан и другие переговорщики вновь не справились, посредники, с задачей?
4: Да, действительно, все происходит в момент, когда очередная попытка посредников усадить за стол переговоров Соединенные Штаты Америки и Ирана предпринималась. Мы видим эти усилия еще несколько дней назад. Катар, Пакистан, Оман, они все пытались вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров. И обсуждалось открытие временного коридора через Ормузский пролив, тоже факт. Кроме того, Катар направил в Тегеран не кого-нибудь, а своего премьер-министра. Пакистан говорил о появившемся дипломатическом электрическом неком импульсе. Но новый обмен ударами практически обнулил этот процесс. Это тоже мы все понимаем прекрасно. Соединенные Штаты Америки снова атаковали территорию Ирана. Хотя, кстати, они обещали, включая Пита Хексета, министра войны, что в случае, если Иран первым не нанесет удары, то никаких ударов не будет. Но вот решили работать на опережение. И сейчас вот переговоры не прекращены окончательно. Естественно, что посредники продолжают работать. Однако стороны вновь разговаривают друг с другом, прежде всего ракетами. И при этом вот это дипломатическое окно пока не закрыто. Масуд Пезешкиан, президент Ирана, после нового обмена ударами считает продолжение войны все-таки невыгодным, было его заявление, ни для Ирана, ни для региона, то есть дипломатия остается, но сейчас она снова отступила на второй план. Что касается Масуда Пезешкиана, то он вот это все сказал и отправился не куда-нибудь, а в Бишкек на саммит Шанхайской организации сотрудничества. И там, скорее всего, тоже продолжится вот эта дипломатическая работа в плане усиления давления на Соединенные Штаты Америки уже через других игроков, скажем так. Там будет находиться, уже находится в Бишкеке Си Цзиньпинь, председатель КНР, с ним завтра, как и с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, который тоже уже находится в Бишкеке, состоятся переговоры у Масуда Пезешкиана. Он уже встретился с Нарендрой Моди. Вот. И, кроме того...
3: И вот, собственно, мы оттуда прямую трансляцию и даем.
4: Даем, да. Это те кадры из Бишкека, которые сейчас поступают. Это очень интересно, конечно, потому что всех волнует вопрос, что же будет говорить, да, Масуд Пезешкиан Владимиру Путину, что он может попросить у Владимира Путина. То есть там речь шла чуть ли не о том, что там технологии какие-то военные и так далее. Но, скорее всего, будут обсуждать те экономические санкции, которые введены сейчас Соединенными Штатами Америки. Надо отметить очень важную вещь. Да, вот эта программа «Экономический изгой», которая вроде уже стала работать, вроде потому, что буквально накануне были введены вот эти вторичные санкции против египетского банка, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть эти санкции могут затронуть любую страну, которая имеет какие-то деловые финансовые отношения с Ираном. Но мы знаем, что Китай крайне заинтересован в закупке нефти в Иране. 90% нефти иранской закупает именно Китай. И поэтому, конечно же, речь пойдет и о том, что же делать сейчас вот с этим изгоем экономическим, да, с этим ДИДЕМ, который ввели Соединенные Штаты Америки. И, естественно, что это коснется и Российской Федерации тоже. Но надо отметить, что изначально, да, когда Скотт Бессент, министр финансов Соединенных Штатов Америки, объявлял о том, что этот ДИДЕМ настает, он не говорил конкретно, не перечислял те страны, которые могут быть затронуты в результате вторичных санкций. Первым пострадал египетский банк, но это вовсе не означает, что это не ударит по китайским банкам, хотя тут Соединенные Штаты Америки, конечно, очень осторожничают, потому что если ударить по серьезным финансовым институтам Китая, то это автоматически будет означать обострение конфликта уже экономического между Соединенными Штатами Америки и Китаем.
1: Ну и, конечно, битва за Ормуз уже продолжается. Ее, кстати, в Израиле называют третьим сезоном.
5: Третий сезон «Битвы за Ормуз» для израильтян не сторонняя экранизация. Мы все прекрасно понимаем, что наш риск – это участие в съемках, где спецэффекты заменяют настоящими баллистическими ракетами. При этом к вечеру понедельника ситуация выглядит так. Скорее война, чем нет. Итоги дня на этом фронте подведем с нашим гостем. С нами в студии политтехнолог, автор проекта «Профессионал национальной безопасности» и ведущий YouTube-канала Роман Гулевич. Роман, добрый вечер.
6: Вечер добрый, Борис.
5: Не слишком ли бурное начало для понедельника, потому что, ну, в принципе, вот вчера, например, такого развития событий, ударов по Иордании, ударов еще по нескольким странам в Персидском заливе, обмена ударов между США и Ираном, в принципе, никто не ожидал. То есть все было под контролем. Ситуация под контролем или ситуация из-под этого контроля выходит?
6: Ситуация под контролем по той простой причине, что, так сказать, интересы сторон не изменились. Ни Иран не заинтересован в том, чтобы Америка, так сказать, обрушила на них то, что Трамп нарисовал у себя с помощью искусственного интеллекта.
5: Кстати, неплохо нарисовал.
6: Хорошо нарисовал, вот иранцам это не понравилось. Я думаю, они этого не хотят. И Трамп абсолютно не хочет.
5: Трамп угрожает мощным ответом Тегерану и требует остановить репрессии в Иране, призывая отправить руководство этой страны под суд за преступления против человечности. При этом Ксир держит на мушке все монархии залива. Битва за Ормуз продолжается. Удар по Ирану может быть нанесен в ближайшие часы. Подробности в материале Владимира Унанянца.
7: США и Иран вновь обменялись ударами. Первый информационный нанес президент Трамп. Глава Белого дома опубликовал созданные с помощью искусственного интеллекта ролики, изображающие уничтожение иранской нефтяной инфраструктуры. Сопроводив их словами, остров Харг разлетается вдребезги. Реального удара по Харгу не было, однако спустя несколько часов виртуальная демонстрация силы сменилась реальной. США возобновили атаки на Иран после месячного перерыва. Американские силы атаковали две пусковые установки Корпуса стражи исламской революции на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, иранские военные готовились использовать их для установки новых морских мин.
8: Американские силы предприняли ограниченное, но точное действие против сил КСИР, устанавливающих мины, представляющих непосредственную угрозу в Ормузском проливе. По сути, Иран создал угрозу, американские военные устранили ее, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение мировой торговли.
7: Иран ответил ударами по американским объектам в регионе. Корпус стражи исламской революции сообщил о ракетно-беспилотных атаках на базы в Иордании, а иранская армия об ударе по авиабазе Аль-Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские силы. Тегеран утверждает, объекты в Иордании использовались для подготовки и поддержки американских ударов по острову Ларак, а база в Эмиратах – ключевая часть логистической инфраструктуры США на Ближнем Востоке.
8: Рано утром сегодня, в ответ на недавние агрессии противника и в отместку за гибель храбрых бойцов Корпуса Стражи Исламской Революции и мирных жителей Ирана на острове Ларак, армия Ирана нанесла удары десятками ударных беспилотников по местам дислокации вертолетов и американских войск на базе Аль-Минхад в ОАЭ.
7: Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, Иран не стремится к войне, но будет отвечать на дальнейшие атаки.
8: «Мы не стремимся к войне. Это было нашим посланием до сих пор. Однако перед лицом агрессии мы не будем бездействовать. Мы способны дать решительный ответ. Нестабильность в этом регионе затронет всех и создаст серьезные проблемы. Нестабильность не отвечает интересам ни одной страны».
7: Ситуация в Ормузском проливе вновь обостряется. Корпус стражи исламской революции сообщил о подрыве на двух минах супертанкера, который якобы пытался пройти без разрешения Ирана, и предупредил другие суда о необходимости соблюдать установленные Тегераном правила. США, напротив, заявляют, что намерены обеспечить беспрепятственное движение через пролив и готовы уничтожать иранские средства минирования. Пока США и Иран ограничивают масштаб ударов, но механизм дальнейшей эскалации уже очевиден. Вашингтон пытается военно силы не допустить повторного минирования Ормуза. Тегеран отвечает ударами по американской инфраструктуре в соседних странах и продолжает использовать угрозу судоходству как основной рычаг давления. Главный риск теперь связан с возможными крупными потерями на американских базах или серьезным инцидентом с коммерческим судном. Любой из этих сценариев может вывести нынешний ограниченный обмен ударами на новый уровень. Владимир Унанянц,
5: со мной в студии Диана Тасунян, глава отдела международных новостей «Девятки». Диана, еще раз добрый вечер. Ну вот все как-то так срослось в один день. В Бишкеке ШОС, Шанхайская конференция сотрудничества, в Стамбуле Миканский пакт, в Ормузском проливе боевые действия. Совпадение? Ну, не думаю.
4: Нет, это какое-то все-таки, наверное, совпадение, потому что, ну, заранее как-то предусмотреть все это сложно было, но если Соединенные Штаты Америки целенаправленно это сделали для того, чтобы продемонстрировать силу всем тем, кто сейчас участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества и этому самому мусульманскому НАТО, которое уже присвоило, собственно говоря, вот это вот название. Не знаю, ничего не могу сказать, но бывают, наверное, да, такие совпадения, потому что очень много наслаивается друг на друга, но факт остается фактом, что главная тема везде – это Ормузский пролив, это Иран. Здесь двух мнений быть не может, очень активен Пезешкиан, мы сейчас слышали его заявление до того, как он вылетел в Бишкек, буквально за несколько минут, и он встретился там, самое главное, с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который предпринимал максимальные усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию. И вот этот исламабадский меморандум был подписан неспроста. И продолжает предпринимать усилия. При этом хорошие отношения поддерживает с Ираном.
5: А при этом получается, что для Ирана и для Пезешкияна ШОС и Бишкек это шанс, не знаю, найти союзников. Каковы вообще какова вероятность того, что завтра вся эта конференция превратится в конференцию, где будут обсуждать совместные действия против Соединенных Штатов? Собственно, Шанхайская организация сотрудничества – это некая альтернатива каким-то глобальным, но проамериканским структурам.
4: Но я не думаю, что прям такие антиамериканские заявления прозвучат, хотя мало ли, да, тем более, что Владимир Путин тоже там присутствует, президент Российской Федерации, украинский трек тоже будет затронут. Президент Эрдоган заявил, что он выступит на саммите с заявлением именно по Украине. Я думаю, что он не обойдет страной и Израиль, и не обойдет страной, собственно говоря, и то, что происходит в Иране. Кроме того, все сейчас хотят как-то повлиять на то, чтобы ситуация с Ираном утихомирилась, потому что это бьет, давайте не забывать, по карману всех абсолютно. То есть Ормузский пролив – это не просто там какая-то отдельно взятая история, которая касается исключительно Ирана. Это бьет по карману всего мира. Поэтому они, конечно, кровно заинтересованы в том, чтобы каким-то образом смягчить ситуацию. Путин сегодня встретился еще с Си Цзиньпинем, с председателем КНР. У них там свои дела, да, какие-то. Кроме того, им надо выработать сейчас какой-то механизм обхода вот этих вторичных санкций, которые, возможно, будут введены в результате экономического изгоя программы, которая введена Министерством финансов Соединенных Штатов Америки против Ирана.
5: Трампа и Белый дом интересуют происходящее в Бишкеке? Или, скажем, для них это просто информационный фон, а Соединенные Штаты сконцентрированы на этом заявлении Трампа о том, что мы нанесем мощный удар по Ирану, мы привлечем к суду все иранское руководство за репрессии против своего народа, и, соответственно, вот мы сидим все и ждем, когда же это все произойдет.
4: Я не думаю, что вот этот саммит Шанхайской организации сотрудничества остался без внимания в Соединенных Штатах Америки, потому что форум действительно такой серьезный. Во-первых, юбилейная дата, 25 лет ШОС, и кроме того, новые участники. Там Иран в том числе, да, Пакистан, в конце концов, Индия там, и Беларусь. Поэтому, конечно, это все интересно посмотреть, понаблюдать. Ведь одно дело, что говорится прилюдно, другое дело, что происходит за закрытыми дверями, потому что вот Алиев с Пезешкианом тоже встретился, и тоже прилюдно говорили о том, как все замечательно, хорошо у них в двусторонних отношениях, хотя мы знаем, что далеко не все хорошо и безоблачно, да, при этом и Алиев тоже может сыграть определенную роль для того, чтобы как-то утихомирить эту ситуацию. Неспроста так прилюдно встречались Алиев и другой президент, другой страны, президент, премьер-министр Армении Пашинян. Они встретились, пожали друг другу руки. Это тоже произошло на саммите ШОС. То есть там, конечно, не узконаправленное все, что касается Ирана и Ормузского пролива. Но обойти эту тему ни одна из этих стран не может, потому что они тоже зависят от того, какие действия будут предпринимать в Белом доме для того, чтобы этот конфликт либо развился и тогда поглотит многие страны, либо каким-то образом он сошел на нет.
1: Это были наши коллеги-журналисты на 9 канале в комментарии о том, что же будет дальше после того, как Соединенные Штаты и Иран вновь обменялись ударами. Ну, а мы переходим к другим новостям.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент РФ Владимир Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны без достижения хотя бы минимальной цели, то есть захвата всего Донбасса, пишет сегодня The Economist. Как рассказали изданию источники из окружения президента, Путин в какой-то момент войны заявил приближенным следующее. Я цитирую: «Они меня повесят». Конец цитаты. Контекст, в котором была произнесена эта фраза, а также прочие подробности разговора не уточняются. Авторы статьи, ссылаясь в том числе на данные соцопросов, отмечают, что среди жителей России растет недовольство войной. Настроение среди элиты еще более мрачное, пишет The Economist. По словам одного из источников издания, самая большая проблема заключается не столько в состоянии экономики или отсутствии военных успехов, сколько в потраченном впустую времени. Каким бы ни был итоговый результат, почти 5 лет боевых действий – это провал. Растет ощущение, что царь голый. Конец цитаты, заявил другой представитель российских элит. При этом и оставлять ситуацию с войной в таком виде, как она сейчас, власти РФ тоже не могут. И инерционные сценарии невыгодны Кремлю. Конец цитаты. Так заявил один из собеседников издания, отметив, что впустую растрачиваются экономические ресурсы и политический капитал. Ни одна из экономических или политических проблем, с которыми сталкивается в настоящий момент Россия, не является для Путина фатальной. У него есть экономические ресурсы и репрессивный аппарат, которые позволяют продолжать войну. Однако восприятие войны внутри страны имеет серьезное значение, пишет The Economist. Никто не знает, что вообще творится в голове у Путина, так признают авторы статьи. Однако, предполагают они, глава Кремля, вероятно, руководствуется преступной логикой к своему режиму никогда не показывать слабость. Конец цитаты. По этой причине власти России могут, как уже делали раньше, решиться на эскалацию, чтобы выйти из тупика, в котором они оказались. И среди вероятных сценариев The Economist называет усилением гибридной войны и диверсии, направленной против стран-союзников Украины. В частности, отмечает это издание, западные спецслужбы считают, что Россия может нанести удар по заводам в Европе, производящим оборудование для военных нужд Украины. При этом о прямом военном противостоянии с НАТО считают они речи не идут. Кроме того, Россия, вероятно, собирается усилить удары по Украине. Минобороны РФ уже объявила, что начала подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Теперь министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессон провел встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым. В этом сообщили корреспондент Fox Business Эдвард Лоренс, корреспондент NBC Джулия Циркин и корреспондент CNBC Меган Касселла. Встреча состоялась в Эшвилле в Северной Каролине на саммите министров финансов и глав центробанков стран-членов Большой Двадцатки G20. По информации Лоренса, на встрече Бессента с Силуановым обсуждался план Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны. Стороны также говорили об экономическом сотрудничестве двух стран. Так рассказали источники Циркин. The New York Times отмечает, что участие в саммите Антона Силуанова вызвало протест со стороны европейских стран. Вице-канцлер Германии, министр финансов страны Ларс Клинбайль и некоторые их европейские коллеги пригрозили бойкотировать традиционную групповую фотографию министров, если на ней будет Силуанов. И в итоге, как пишет The New York Times, Силуанов не участвовал в групповом фото.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Миллиардер Илон Маск готов дать разрешение Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами ее территории для ударов по российским целям. Об этом, по словам источников Financial Times, он заявил в разговоре с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Когда и при каких обстоятельствах произошел этот разговор, собеседники Financial Times не уточняют. По их словам, Маск сказал Федорову, что не стал бы возражать против такого использования систем спутниковой связи. При этом он ответил, что это политическое решение, которое должен принять Белый дом. Financial Times сообщает об этом разговоре в статье о поездке Федорова в Штаты, посвященной поиску инвесторов для создания фонда оборонных технологий. Сам бывший министр отказался комментировать свои беседы с Маском. Он не уточнил, собирается ли снова встречаться с миллиардером во время этой поездки. Ранее о том, что Федоров и Маск обсуждали возможность использовать Starlink для украинских ударов по международно признанной территории России, сообщало в июле издание The Atlantic. И по его данным, Маск также ответил, что это будет возможно, если президент Дональд Трамп даст соответствующие указания. Конец цитаты. В другой, более поздней публикации издание говорило, что Маск все еще не разрешает Украине использовать Starlink для ударов по России. Он спорит с Федоровым о риске дальнейшей эскалации войны и продолжает говорить, что пора заключать сделку. Конец цитаты. Думаю, что выявили, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа убедить владельца SpaceX Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать Starlink для наведения на цели в России. С помощью Starlink Украина, которая ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру, хочет наносить удары дронами по российским ракетным пусковым установкам.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Деревня в городе Скаржиска-Каменна в центральной части Польши произошел пожар на территории предприятия, которое производит компоненты для беспилотников. Этот инцидент произошел ночью в сборочном цехе, когда здание было закрыто и в нем не было людей. Через два часа пожар потушили. Объект, на котором произошел пожар, принадлежит компании WB Electronics, крупнейшему частному производителю вооружения в стране. В том числе, эта компания выпускает разведывательные дроны и беспилотники «Камикадзе», используемые армией Украины. Власти официально сообщили, что причина возгорания пока устанавливается, но они не исключили версию о поджоге и диверсии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Непале настоящая трагедия, об этом сообщают все средства массовой информации. По данным непальских властей, после мощного ливневого наводнения в Непале, произошедшего 26 августа, погибли как минимум 939 человек. Число пропавших без вести власти в понедельник сначала подняли до 4247, огромная, кстати, цифра, а затем снизили до 3925, то есть в любом случае около 4000. Почти 600 человек из пропавших – это иностранцы. В Тибете, по данным китайских госсми, официальное число погибших составляет 16 человек, а число пропавших без вести – 546. В понедельник китайские госсми сообщили, что озеро, образовавшееся в результате закрытия русла реки в субботу вечером и угрожавшее новой катастрофой, естественным образом спустилось и фактически исчезло. Конец цитаты. Китайские власти начали жестко контролировать публикации в социальных сетях, касающиеся наводнений. Один человек был задержан после того, как высказал предположение, что

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Министр иностранных дел Судан Гурунг сообщил, что спасателям удалось добраться до хранилища туннеля и начать подавать воздух через небольшое отверстие, потому что предположение, что 933 пропавших без вести – это сотрудники гидроэлектростанции Непала, некоторые из которых работали непосредственно в туннелях. Среди попавших есть много иностранных граждан. Сообщается, что это и граждане России, Украины, Индии и даже Израиля. По последним данным, 2 человека пропали без вести. Это граждане Израиля. Одна, например, девочка имеет и гражданство Беларуси. Пока еще рано говорить о том, есть ли связь наводнения с изменением климата, хотя известно, что оно ускоряет таяние ледников в районе Киндукуш-Гималай. Геолог Дэниел Шугар, один из первых экспертов, высказавших предположение, что внезапное наводнение в среду могло быть вызвано ледниковой активностью, заявил, что истощение ледников, вызванное глобальным потеплением, может повысить риск оползней.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость, она у нас спортивная. 39-летний Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом он написал в своем инстаграме. Месси рассказал, что после финала чемпионата мира, который Аргентина проиграла Испании, он долго думал над тем, стоит ли вообще продолжать выступать за сборную, и все же принял решение завершить выступление в национальной команде. Я цитирую: «Это было решение, которое причинило мне боль, до сих пор ранит. Но я понимаю, что пришло время. Клянусь, я всегда отдавал всего себя. Не только в последние годы, когда мы везде побеждали, но и до этого. Я всегда боролся и выкладывался на 100% ради этой футболки, ради того, чтобы приносить вам радость и благодаря футболу заставлять вас гордиться тем, что вы аргентинцы». Конец цитаты, говорится в посте капитана сборной Аргентины. Он добавил, что он уходит из сборной со спокойствием в душе и гордостью за то, что вместе со своими партнерами по команде подарил болельщикам моменты, о которых можно было только мечтать. Конец цитаты. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, израильского канала, Медуза, The Economist, Bloomberg. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Филадельфии будет то около 90, то вдруг только около 80, но в ближайшие дни будет дождливо и тучно. Солнышко, возможно, выглянет только где-то в четверг. Ну, а на северо-западе уже приходит дыхание осени. Существует риск очень сильного ветра на Тихоокеанском северо-западе в среду и в четверг. Дело в том, что в среду на Тихоокеанский северо-запад придет мощный для начала сентября штормовой фронт, который принесет повсеместные дожди и усиление порывистого ветра. И наиболее сильные ветры ожидаются в западных районах штатов Вашингтон и Орегон, а также на северо-западе Калифорнии. Все это, конечно, преимущественно на побережье. Но и во внутренних районах северо-запада по мере приближения и прохождения холодного фронта в течение среды и в ночь на четверг. Важным фактором является то, что деревья все еще сохраняют густую летнюю листву, и листья значительно увеличивают площадь поверхности, подверженной воздействию ветра, создавая таким образом дополнительную нагрузку на ветви и стволы. Если учесть, что многие деревья уже ослаблены после засушливого лета, то для возникновения проблем может потребоваться ветер даже меньшей силы, чем это прогнозируют. Например, в Портленде прогнозируют, что порывы могут достигать даже 40 миль в час уже даже в среду. Ну и пока сохраняется такая вот неопределенность относительно точной траектории движения и интенсивности шторма. И от этого, конечно, будет зависеть сила ветра. На данный момент это событие еще пока не выглядит как разрушительный шторм, который характерен для Тихоокеанского северо-запада. Однако за этим ранним осенним фронтом стоит, конечно, внимательно следить из-за повышенной уязвимости деревьев, которые еще не сбросили листву и которые очень ослабели из-за засухи. В любом случае, дождливо будет в Портленде и в районе Большого Сиэтла.

и в среду, и в четверг, при том, что в Портленде в четверг почти есть 100% гарантия, что будут грозы. И дождливая погода будет продолжаться всю эту неделю, при том, что столбцы в Портленде будут показывать только около 60 градусов по Фаренгейту со среды, то же самое небольшого Сиэтла, так что мы с вами, по сути дела, окунаемся в показательное выступление осени и слышим уже ее дыхание. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: самого начала я бы хотел сказать, что мы живем в такой век, где много внимания крутится вокруг личности человека. То есть в центре «я». Конечно, мы приходим в церковь, и мы вот это «я», «моё» предлагаем Богу. Но мы все равно отталкиваемся от того, кто «я». Мне кажется, я так думаю, что, видите, я опять так думаю, что важно начинать с призвания. Это отправная точка, призыв, призвание, зов. «Виктор, иди сюда». Вот когда оно прозвучало, или «Александр, иди сюда», «Авраам, выйди из дома отца твоего». Как только вот этот момент имел место, твоя миссия, твоя роль – это отреагировать на то, к чему зовет Бог. Иногда это сводится к маленькому заданию. Это может занять у тебя 5 минут времени. Иногда может занять 5 лет жизни. Иногда может занять всю жизнь. Но Авраам повиновался призванию. То есть до момента призвания, как я говорил утром сегодня, что все люди Библии, все герои Библии, без исключения все, слышали голос Божий. Потому что моя вера – это реакция на задание. И мне кажется, что вся молитвенная жизнь человека, все богоискательство в личной жизни человека сводится к тому, чтобы Бог начал говорить с моим сердцем. Если этот момент был или есть побуждение в сердце человека, тогда есть берег, есть точка отправная. Ты знаешь, что делать. Это как навигационная система. Если она не запустилась, ты не знаешь, куда направлять автомобиль. Многие люди, хорошие христиане, замечательные верующие люди, богобоязненные, с чистым сердцем, но они не знают, куда направлять свои ресурсы. Много бизнесменов христиан есть с хорошими финансовыми возможностями, но они не знают, куда направлять эти возможности. Многие люди с образованием, но если у них нет призвания, они не знают, куда направлять эти ресурсы и возможности. И это плохо, это ужасно. И эти люди посещают церковь, как я сказал сегодня утром. Одно дело найти Бога, другое дело найти себя. И вот этот вопрос найти себя, он мега важный, чтобы себя задействовать с максимальной пользой. Например, если нужно попылесосить этот зал, я дам вам пылесос, думаю, что любой эту работу может выполнить. Это несложная работа. Ее может выполнить человек без образования, ее может выполнить человек с высшим или двумя высшими образованиями. Но согласитесь, что немножко неэффективно и нечестно человека, у которого есть два высших образования, или, допустим, который по образованию хирург, и ему дать такую работу на фулл-тайм, этот человек может принести намного больше пользы. Этот человек, находясь на своем месте, может принести намного больше пользы, потому что таких людей значительно меньше, чем людей, которые могут пылесосить. И вот эта вот способность распределить человеческий ресурс разумно, мы достигаем максимальной эффективности. Знаете ли вы, что на данный момент в нашем веке существует больше 50 тысяч профессий? Я не оговорился, не 5. Больше 50 тысяч профессий. Некоторые из этих профессий – это узкая направленность, специалисты узкого профиля. То есть таких людей реально мало, но они специалисты в своей области, в своей сфере. Потому, когда мы говорим о призвании, я сейчас скажу вещь, с которой, думаю, что высокий процент из вас не согласится. And that's fine. Но я действительно разделяю понятие это духовных проявлений через человека и призвание человека. Еще раз, чтобы не запутаться. Есть понятие духовных проявлений, когда Бог проявляется через человека. Это одна область нашей жизни. И есть призвание человека. Это несколько другое. Почему я сознательно разделяю эти два вопроса? Потому что проявление – это проявление Бога через человека. Это не проявление человеческих способностей, образования, усилий, то, в чем ты сильный. А Бог – проявляется через кого хочет, когда хочет, как хочет и сколько хочет. Еще раз, на Божье проявление не влияет ни пол человека, ни возраст человека, ни национальность, ни образование. Бог суверенно проявляется Духом Своим через кого хочет, когда хочет, сколько хочет и как хочет. Он может проявиться через маленькую девочку, которая сказала жене Неймана, и это вошло в историю, было большим чудом, и несмотря на то, что Сирия воевала с Израилем, Нейман проделал колоссальную работу, приложил неимоверные усилия и пережил чудо. Это была маленькая девочка. Что мы будем Богу подсказывать? Кого употреблять, кого не употреблять? Но сказать, что это призвание девочки, я так не скажу. Это не призвание, это проявление Бога, слово знания или слово веры. Потому у Павла так хорошо эта мысль изложена, замечательно, гениально изложена. Он сказал так: каждому дается проявление Духа на пользу. То есть это проявление Духа, это не проявление моего характера, или моих сильных сторон, или моего красноречия. Там. Этому как раз учатся. Один лучше излагает мысли, другой хуже. Кстати, когда мы читаем послание Павла, одно дело писать послание, другое дело словесно излагать свои мысли. Похоже, допускаю мысль, что Павлу было сложно излагать свои мысли, потому в нескольких местах он говорит: «Я невежда в слове, но я не есть невежда в познании». То есть я понимаю вещи. И мы в этом смысле не сомневаемся в Павле, он понимал вещи. Но совершенно другое дело объяснить, изъясниться, тоже термин Павла. Какое принесло вам пользу, если не изъяснюсь откровением или познанием? Какое принесу пользу? И вот эта способность изъясняться, способность хорошо выражать мысли, это отчасти человеческая способность. Но, я повторяю свою главную мысль, Моисей не мог изъясняться. Моисей – это совершенно не тот образ, который мы смотрим в фильмах голливудских о Моисее. Что он как встал, как сказал, там такой голос, там мурашки по коже бегут. Это совершенно не тот Моисей. Однажды я читал о Самсоне, и я подумал, почему всегда Самсона рисуют такими, с мышцами такими, сильным человеком. Если бы он правда был настолько сильным, это, наверное, физически. Это бы, наверное, даже не удивляло людей, как в наш город Сакраменто, когда ты приехала, Power Team, вот это, знаешь, что гнут вот эти прутья там на шее, ломы сгибают металлические там полтора инча. И один мне говорит: «Алекс, Алекс, поехали, там такая сила Божия». Я говорю: «Где?» Он говорит: «А ты представляешь, на шее такой лом согнуть». Я говорю: «Ты шею эту видел?» Если бы на это, если бы моя сестра томилась вот такой шеей, согнула этот лом, то, наверное, я бы поверил, что это сила Божья. Но когда у нее такая шея, so, я к чему? Я говорю, что когда читал о Самсоне, я подумал, что это с другим связано. Дух Господень сошел на Самсона, и он растерзал льва, как козленка. Сила Божья сходила. Поэтому это проявление Бога. И Бог может проявляться через людей по-своему. Когда дело касается призвания, это несколько другое. Здесь и берутся во внимание способности человека, берется во внимание место, где он живет, язык, его культура, история, в которой он вырос. Мы, например, читаем часто такие тексты, где написано: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем». Другими словами, если просто сказать, пророк всегда в почете, кроме своих родственников, кроме своего ближайшего окружения. Там у него почета не будет. Но примечательно то, что пророки всегда были среди своего народа. Это редкое исключение, что Бог посылает Иону к другому народу. Тот другой народ не поверит этому пророку без знамения. С какой стати Ассирия, а Ниневия была столицей Ассирии, ассирийцы угнетали Израиль, Израиль платил дань, С какой стати ассирийцы должны поверить обиженному, раздраженному еврейскому пророку, что через полтора месяца Ниневии больше не будет и следа? Они ему не поверят. Что за послание странное? Пришел обиженный, угнетенный еврей, угрожает, что через 40 дней Ниневия исчезнет с лица земли. Никто ему не поверит. Потому Бог делает знамение такое, и Христос говорит, Иона был знамением для ниневитян, знаком. Я не знаю, что это было, каким образом он был знамением, не хочу фантазировать. Но он точно был знамением. И потому такая была реакция на проповедь Ионы. Но в основном пророки в своем отечестве, все пророки в своем отечестве. Почему это важно? Потому что ты вырос с этими людьми, ты на этой улице вырос, ты знаешь их язык, они знают тебя. И ты им приносишь слово от Бога. То я хочу вот на что сделать ударение. Римлянам 12, 7 и 8. Важный текст. Я не знаю точно, как он звучит в других переводах, но в русском синодальном мне нравится, как это выражено. Как здесь речь идет о призвании или о служении человека. Смотрите. «Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай». То есть, обращаю ваше внимание, первый, главный вопрос – это кто ты? Кто ты такой по натуре, по воспитанию? Кто ты? Прежде чем раздавать, прежде чем учить, прежде чем приступить к какому-то, какой-то деятельности, какой-то работе, давай разберемся, кто ты? Вот этот вопрос, кто ты, и учитель, увещатель, раздаватель, начальник, допустим. Ты начальник? То есть без лишней скромности, не надо сейчас там притворяться. Ты начальник, то есть ты администратор по характеру. Есть люди, они реально администраторы. А есть люди, увещатели, душепопечители по-нашему, они не администраторы. Даже если его поставят администратором, у него не получится это. А есть люди, врожденные администраторы, врожденные начальники. У него получается. Дай ему 100 людей, он справится, он разумно использует, расходует человеческий ресурс. Если начальник скажет душепопечителю, слушай, устал, давай поменяемся местами. Мы все равно одному Богу служим, в одной церкви. Давай полгодика я буду заниматься увещанием, буду консультировать людей, а ты поработай в офисе. Ни у одного, ни у другого не получится. Не получится. Не получится, потому что Бог обозначил род наших занятий. Бог суверенно. Бог определяет географию служения человека и род его деятельности. Это может звучать религиозно, может звучать как штампы такие. Мы такие слова бросаем, но я на самом деле этому придаю огромнейшее значение. Бог определяет род деятельности человека. Бог же мой создатель. Он же меня создал. Я же не просто биологически существую, как индивидуум. В моей жизни есть цель, есть какая-то миссия. Почему об этом не молиться настойчиво, целенаправленно, долго, честно? Почему не говорить Богу в молитве, я буду делать любую работу, лишь бы это была твоя работа? Неважно, какую работу, я за себя сейчас отвечаю, неважно, какую работу выполнять. Важно понимать, что ты это делаешь для Бога. И я не вру. Неважно, ты стоишь за кафедрой, или ты пылесосишь, или ты за камерами стоишь, или ты следишь за этой техникой, чтобы она хорошо работала. Это не столь важно. Важно, для кого ты это делаешь и с каким отношением ты это делаешь. Я не знаю, откуда у меня такое, ну, как бы догадываюсь, что это Бог вложил такое. Но я вспоминаю вот такие вещи. Один фрагмент из своего детства, скажу, один фрагмент 18 лет со мной произошел. Вот, например, я старший в семье, после меня еще 3 брата и Тамила у нас. Сестра моя последняя, 5 детей у родителей наших. Я вот помню, мама давала мне тряпку влажную и говорила, вытирай плинтус. Вот этот, как он по-английски? Baseboard, yes, right, baseboard. Вытирай, потому что там собирается пыль. И вот я помню себя, там, 7 лет мне, 8 лет, мальчик. И я помню, когда я вытираю, вот так на палец наматываю тряпку, вытираю эту пыль, иду по всему дому, по периметру, всего дома, дома. И я помню, подхожу к кровати, плинтус уходит, бейсборд уходит под кровать. Я сколько могу достаю, но я не залезу же под кровать, потому что там неудобно, чтобы вытереть там. Вот я не вру. Я ложусь спать вечером, и я не могу спать, потому что я там не вытер пыль. Я не могу спать. Я встаю или на следующее утро, или вечером. Это плохо мне. Мама даже не спрашивает. Я беру опять эту тряпку, я лезу под кровать. Когда я это сделал, нехорошо. I love it. I love myself. И я не знаю, откуда это такое. Я помню, в 18 лет мы приехали в Америку, мне было 16,5, и я пошел работать к одному китайцу или корейцу. Он буддист, у него стоит Будда, и он грушу ест или яблоко, делится с этим богом своим, половинку ему ставит. Я на него смотрю таким глазом, взрослый мужчина, имеет бизнес большой. У него этот Будда стоит. Я один раз имел неосторожность спросить его, говорю, слушай, это ваш бог? Он говорит, yes, it's my God. Я говорю, а если он разобьется, упадет? Он меня так посмотрел. Я говорю, ну, I'm serious, а может такое случиться? А он говорит, come on. Повел меня в storage, показывает, в коробках лежат штук 10 этих. Я говорю, окей. No further questions. То есть, и я вот у этого человека работаю. Иногда у меня просто это вызывало тошноту. Серьезно, захожу в офис, он с этим богом разговаривает, яблоки ест такие, знаешь. Я смотрю на это все, думаю, я, знаю живого Бога, я работаю с этим человеком. То есть в его подчинении. С другой стороны, когда мы, это большой сторож был, я вытирал там полы, мыл полы после рабочего дня. Я лез под эти шкафы, я вытирал в самом уголочке. И я для себя говорил, делаешь это, делай как для Господа. Все, что ты не делаешь, делай как для Господа. У меня это в характере осталось. Если я вижу запятую в неправильном месте в тексте, я мучаюсь. Если я слышу скрипит дверь, я мучаюсь. Я просто думаю, ну почему? Это же нужно смазать, это же людей отвлекает. Если какой-то ребенок вот шумит, и родители не выведут его, это может сбить мою всю проповедь. Я наберусь терпения, я помолюсь, я подойду к этой мамочке. Ну, пожалуйста, ну есть же комнаты, ну, уважайте других людей. И вот у меня ко всему есть дело. Почему? Почему? Интересно, почему? Почему, знаете, постоянно думаешь, как не предать людей, как не предать доверие людей? Люди тебе доверяют, люди принесли тебе свое внимание. В наш век 20-й получить внимание человека... О, вау! Вы знаете, что вот это последнее поколение, его называют поколением Альфа. Поколение Альфа, которое родилось после 2010 года. Внимание этих людей в Facebook-странице, когда они листают Facebook-страницу или Instagram, whatever, они могут подарить посту вот этому или этому, или этому. Максимум одну секунду своего личного внимания. Если в течение секунды ваш пост не поймал внимание этого человека, не остановил его внимание, не завоевал его внимание, он идет дальше. Вы его потеряли. До 2010 года молодой человек, который был в социальных сетях, дарил вам 8 секунд своего внимания. После 2010 года одну секунду. Знаете, что мы начали делать? Мы убрали все шапки, все вот эти заставки, там, дом хлеба. Мы все это убрали. Из-за чего? Да потому что я теряю внимание людей, я учитываю, в какой век мы живем. Мы начали переделывать все наши программы. Более того, когда я делаю монтаж проповеди, вот эта вступительная речь, добрый день, здравствуйте, приветствую всех вас, мы вам рады. Обратите внимание, у меня этих нет на видео. У меня их нет. Когда я встаю, я все это отрезаю, я сразу говорю, сегодня я буду говорить с вами или с тобой. Мне важно поймать внимание человека. Я очень много воды, пробуксовок выбрасываю. Почему? Потому что я могу предать доверие людей. Человек внимательно меня слушает, а я ему общие штампы, фразы. Он 2-3 раза зевнул, пошел дальше. Я уже его потерял. Поэтому я пытаюсь сказать, что вот это ответственное отношение, верный в малом, он верен во многом, не будет, а есть. Верный в малом, он есть верный по характеру. Как мы мыслим сегодня? Мы думаем, ну это же мелочь, что там так переживать? Начал ты вовремя богослужение, не вовремя. Это же, ну, 3 минуты, 5-7 минут, ну, что, большую разницу делает. Но Христос сказал, как раз человек, который принципиален в маленьком, он такой по характеру. Мы мыслим по-другому, мне кажется, но если у меня была встреча там, с президентом важной компании, то я бы приехал за 2 часа, не дай Бог опоздать где-то. То есть в большом я был бы верным, я бы выдержал все критерии. А Христос не так говорит, а с Христом лучше не спорить, он лучше разбирается. Он говорит, ну-ну-ну, не так. Человек, который верный по характеру, верный – это точный. Он точный в деталях. Жизнь состоит из мелочей, жизнь состоит из деталей. Теперь, смотрите, когда мы приходим к проповеди, моя жизнь, моя деятельность связана в основном с проповедью или с учением. Смотрите, в русском языке 260-280 тысяч слов. Апостол Павел сказал, нет ни одного из них без значения. Другими словами, каждое слово имеет definition, определение. Смотрите, когда я, например, готовлю проповедь, я должен очень понятно сформулировать мысль. Я сам с собой днями разговариваю. Ты хочешь сказать о верности Божьей. Что именно ты хочешь сказать? Бог верный. А что это такое? Ну, как бы, все знают, что это такое. Ну. Что ты хочешь сказать? И когда я формулирую мысль, я ее формулирую на бумаге. И я подбираю слова самые точные. Я экономлю внимание людей. Я хочу быть понятным, я хочу изъясниться откровением, если это правда откровение. И вот эти все вещи в моем случае очень важны. Я уверен в технических вопросах, в любых вопросах, в консультировании. То, что сказал пастор Богдан, учиться. Почему Билли Грэма спросили за год или два до смерти? Если бы вам осталось жить 3 дня, что бы вы делали? Он сказал, 2 из них я бы учился. Почему это так важно? Потому что только тот, кто учится, тот развивается, тот живет. Потому что учиться – это открывать себя для нового. Знаете, как я вот вижу интересные тенденции в людях. Когда я говорю вещи, скажем, в проповеди, которые ты знаешь и которые ты приветствуешь, и с которыми ты согласен, ты говоришь «Аминь». Даже если ты это не говоришь, ты yes, ты внутренне согласен, молодец. Человек может подойти и сказать, хорошая проповедь. Что это значит? Это значит, что человек со мной согласен. Но если он со мной согласен, что я нового ему сказал? Ничего. Он просто утвердился в том, что и так знал, без меня. Это хорошо или плохо? Это хорошо, что человек утвердился. И он еще услышал, что и Александр так тоже понимает какие-то вещи. Это очень хорошо. Но развивает нас по-настоящему новая информация. Новая, которую мы слышим. И мы говорим, я так не думал. Надо будет полистать Библию. Меня это зацепило. Звучит убедительно, но я так раньше не думал. Это развивает человека. Все эксперименты, все научные, медицинские эксперименты, все происходят таким опытом. Вот слово «открытие», научное открытие. Это же то же самое, что откровение. Чем примечательно, что собой представляет откровение? Открылось. Открылась вещь, которую ты раньше не знал. Так она, эта истина существовала раньше? Конечно, существовала. В смысле, эту истину мог знать и Давид, и Исаия. Конечно, могли знать. А почему я не знал? Хороший вопрос. А ты хочешь сказать, что ты все знаешь, или я все знаю? Но. Потому оно и открывается. И что интересно, как только оно открывается, ты это видишь у Исаии, ты это видишь у Давида, читал эту Библию 30 раз и не видел у Давида. А как только ты понял эту истину, ты думаешь, надо же, и Давид об этом писал, надо же, и Исаия это имел в виду. Это очень интересно. Поэтому, когда мы говорим о проявлениях Бога, это одна плоскость. Когда мы говорим о призвании, это связано с твоими природными способностями, которые тебе дал Бог от рождения. Еще раз, Моисей был косноязычным, и Бог его не исцелил. Для Бога, похоже, это вообще не проблема, потому что перед Моисеем стояли вообще другие задачи. Он не учитель Библии или там закона. Это может сделать Аарон. Но если Бог человека привлекает для какого-то служения, Он ему дает соответственные навыки, способность, желание учиться, развиваться в этой области. И нужды наши, согласитесь, нужды наши, заключаются не только в духовной сфере нашей жизни. Есть очень много бытовых вопросов, огромное количество бытовых вопросов. Это тоже нужды. И мы можем восполнять эти нужды и должны восполнять эти нужды. Поэтому я последнюю мысль скажу. Я бы вот на пересечении трех путей искал свое призвание. Я об этом говорил тогда с лидерами 3 года назад или когда мы встречались. Но для меня это очень важно. Три вещи, которые помогут человеку, ну, как бы поискать хотя бы себя, радар вот такой поставить, да, антенну поднять и сигнал поискать. Первая вещь – это область нужды. Бог всегда посылает благодать в область нужды. То есть везде, где людям плохо, сердце Бога там. И не важно, что это за нужда. Зуб болит, душа болит, страшно человеку. Простить врага не может, неважно что. Там, где человек плачет, там, где душа болит, Бог там. Просто нас там часто нет, к сожалению. Потому что это напряжение, потому что это забирает твое время. Потому что если ты узнаешь беду этого человека, ты сам плохо спать будешь, а оно тебе надо так сильно все к сердцу брать. И потому мы часто дистанцируемся, удаляемся, и мы не хотим идти туда, где боль, где нужда. Но если мы правда хотим поискать свое место, Бог всегда посылает благодать там, где больно. Всегда. Это как подсказка такая, да? Не надо начинать тот бизнес, которого уже и так много. Ты обнаружь нужду в городе или там в своем районе и открой бизнес, которого еще нет, и к тебе потянутся люди, если это правда нужда. А, как где-то читал о каком-то человеке, который открывал обувную фабрику где-то в Африке, ему говорят, ты там бизнеса не сделаешь, там люди босиком ходят. Он говорит, как раз я там бизнес делаю, потому что там нет вообще конкурентов. Вы хотите сказать, что люди хотят всю жизнь ходить босиком? Вы ошибаетесь. Да, но люди там даже не знают, что такое обувь. Они очень быстро узнают разницу, когда мы начнем шить обувь. А второе, на что стоит обратить внимание, это то, что я уже сказал. Это отличительные способности человека. Это, вот, например, я рос в консервативной церкви рос. И у нас не разрешалось читать литературу никакую. У нас даже христианских книжек не было. Первая книга, которая была в нашем доме, кроме Библии, это была книга Тамаса Шакарьяна «На счастливейшие люди на земле». И я ее прочитал взахлеб, и то несколько раз. Книг не было вообще. А была сильнейшая тяга читать. Поэтому я начал читать русских классиков, читал много, прятался. Не буду рассказывать кучу историй интересных, но я читал. Я помню, мы посетили Карелию в России, и там уверовала одна учительница, она женщина с высшим образованием, преподавала русский язык, и мы ехали с ней в машине, и мы заговорили о Сергее Есенине. Какое стихотворение она не начнет, я продолжаю наизусть. Я сам удивился, какое количество стихотворений я знал наизусть. У нас недавно в городе Сакраменто собирается такой литературный клуб. Неверующие люди в основном собираются, русские люди, интеллигенция. И я стал туда ходить иногда. Просто мне и интересно, и плюс я знакомлюсь с людьми. Их немного собирается, человек 50. И вот в прошлом году, до пандемии, они отмечали 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака, известного поэта и писателя, одного из 5 лауреатов Нобелевской премии по литературе, среди русских людей, русский писатель. И я пришел и сел сзади. Ну, не хочу впереди садиться, комната небольшая. И там одна женщина, которая хорошо знает историю Бориса Пастернака, она выступала около часа и читала, может, 15-20 его стихов. Женщина в возрасте, ей около 80, такая еврейка, интеллигент. И поскольку я сидел в самом конце, меня никто не видел, кроме нее, выступающей. И в тех случаях, где она запиналась, я ей подсказывал губами. И мы друг друга поняли. Потому что она наизусть читала. Она наизусть читала стихотворение Пастернака. То есть я к чему говорю? I love литературу. У меня нет дня, чтобы я не читал стихи. У меня нет ни одного дня, чтобы я не читал стихи. I love it. I don't know, как это объяснить? И я никогда не думал, что Бог, что за этим стоит Бог. Честно, сознаюсь, я никогда не думал, что Бог может это употребить для проповеди Евангелия, для того, чтобы говорить с людьми. Я никогда этого не думал. Но сегодня я замечаю это, что Бог за этим стоял. И потому вот эти сильные стороны человека, на них стоит обратить внимание. К чему у тебя есть естественное стремление, естественное влечение? Ты можешь сказать, что у тебя естественное влечение только кушать и спать. Это ужасно. Если это единственное твое увлечение в жизни, это ужасно. Я уверен, что жизнь одна. И знаете, я на Новый год нашей церкви как-то пожелал. Я желаю вам быть жадными. Жадными к жизни. Жизнь проходит. Жизнь очень интересная. Забирайте все, что можете. Очень много всего интересного. Как сказал когда-то Лев Толстой, в мире столько хороших книг, что нет смысла читать плохие книги. Мы не успеем прочесть хороших книг. Сколько всего интересного на земле. Господи, дай нам голод, дай нам жажду к познанию. И это нас сильно, сильно обогатит. Итак, вторая сфера – это твои естественные способности или стремления к чему-то, или то, что у тебя получается делать всегда. Попробуй в той сфере предложить свою помощь в церкви. И третье, последнее – это Божье содействие. Такое русское слово, оно с приставкой «со». То есть есть действие, есть содействие. Да? То есть Бог может тебе противодействовать, Бог может бездействовать. Хочешь сам – делай сам. И Бог может содействовать. Я сам себе задаю вопрос, это важно, чтобы Бог мне содействовал или мне все равно? Да вы что? Я постоянно этим молюсь, такой молитвой. Господь, если это тебе не надо, мне это 100 раз не надо. И ты знаешь, что я не вру. Я не хочу увлечься каким-то делом и уйти с головой в это дело, а потом в конце жизни понять, что, похоже, оно Богу было не нужно. Похоже, оно и людям не нужно. Похоже, я заигрался. И оно было только мне и нужно. А когда я ушел, оно больше никому не нужно. Мне кажется, это трагедия. Хуже не придумаешь для человека с призванием. Потому да, я сознательно так молюсь. Господь, разрушь мой успех если этот успех не от тебя, если это просто мои способности, или мне очень это нравится, я сознательно, я этого не хочу, я этого не хочу. Разрушь, закрой двери, вразуми меня, не хочу, не хочу. Потому Божье содействие очень важно, но Божье содействие, оно связано или привязано к призванию. Потому именно Бог призывает человека и обозначает его работу, его род занятий. Это Бог делает. И географию его служения обозначает. Вот мы читаем эту притчу, что он одному дал 2 таланта, другому 5 талантов. Просто нас немножко сбивает слово «талант». Потому что талант – это в нашем представлении как способность. На самом деле имелось в виду совершенно другое. Талант – это мера серебра. Это определенная единица, вес серебра. В разные периоды истории она по-разному была. Там 16 килограмм там, или 11. Вес серебра. То есть начальный капитал. Господин удаляется в другую страну, оставляет своих слуг или рабов без надзора. Иди сюда ты, иди сюда ты. Короче так, меня не будет продолжительное время. Вот тебе стартовый капитал, начальный капитал. Потому что без этого капитала ты никакого дела не провернешь. У тебя не с чем работать, нет начального капитала. Но Господин не хочет, чтобы ты просто протратил его капитал. Потому что он смотрит, ты не настолько способный. Потому он по силам каждого. Ты справишься. Вот 2 таланта тебе дают, 2 меры серебра. Ты более проворный, более шустрый. Ты справишься. Я тебе нагрузку даю больше. И он дает им 5 талантов серебра. И вот это я считаю Божье содействие. То есть он человеку помогает. Он смотрит, что в человеке есть это, хватка, есть. И такому человеку Бог и двери открывает, и финансы посылает. И такого человека могут пригласить, доверить ему какую-то позицию. Почему? Потому что в нем это есть. И Бог хочет, чтобы он это развивал, то есть человек это развивал. Чтобы его умножить, чтобы его стало больше того, что есть в человеке. Ошибка, когда люди постоянно ищут возможности. Господи, открой мне возможности. Ну, хорошо, ну а что вот? Дай тебе большие возможности. Давайте 2 минуты пофантазируем. Хорошо, у тебя есть возможность выйти на телевидение во всем городе. Ты справишься с этой возможностью? Хорошо. У тебя есть возможность заработать 1 000 000 долларов в течение месяца. И что? Это очень хороший вопрос. И что? Что произойдет с тобой? Что произойдет с этими финансами? Это будет тебе на пользу, во вред. Почему кто-то в Библии молился: «Господи, нищеты и богатства не давай мне. Ни с тем, ни с другим не справлюсь. Дашь слишком много, забуду тебя. Стану жить для себя. Дашь мало, не справлюсь тоже, пойду красть. Буду обманывать». Потому мы иногда не учитываем, что есть же еще наша способность справляться. А что мы будем делать с возможностями, которые дает Бог? Мы все равно, вот вся ценность в твоем внутреннем мире. Серьезно, друзья, услышьте, это последнее, что я хочу сказать. Вся ценность – это в твоем внутреннем мире. Там ты либо богат, там либо вот Бог проделал большую важную работу, и он хочет это вот твое ценное, вот это семя, вот этот сорт вот этот, да, размножить его хочет. Либо там ничего ценного нет, там только зависть, там только жадность, там только гордость. Ну и что, если тебе дать возможности? Ты умножишь эту зависть и эту гордость. Ты же это умножишь. Читал биографию Иосифа Сталина, так боролся с этими царским режимом, так хотел для людей принести лучшую жизнь. И что он принес? Принес ровно то, что было в его сердце всегда. А что в его сердце было? В его сердце было страшное зло. Страшное зло. Если читать его биографию, его даже старшеклассники в школе боялись. Потому что он так отомстит. Он будет тебя месяцами выжидать, но он тебя так изобьет, что с ним решили вообще не связываться. Это был мальчик неуравновешенный. Но он очень хотел свободы народу. Наверное, искренне хотел. Но помните, что Соломон написал в своих притчах? Он сказал, есть четыре вещи, от которых трясется земля. Одна из этих вещей, когда раб делается царем. То есть Соломон нашел это очень чем-то страшным. Это страшное дело, когда человек с рабским менталитетом, вечно обиженный, злой, все виновны в его несчастье. И такой человек получает царские возможности. Хуже не придумаешь. Потому что такой человек всех в рабов превратит, он на всех отыграется. Потому главный вопрос, что внутри тебя? Ты хочешь встать за кафедру, ты хочешь вести домашнюю группу. Что ты хочешь делать? Главный вопрос, что ты выносишь из сокровищницы сердца своего? Я говорил нашим лидерам в церкви, говорю, хорошо, представьте себе, что Бог дает вам возможность, ну как бы ресурс, чтобы вы себя реализовали в виде $1. Вот вам доллар, пожалуйста. Что вы сделаете с этим долларом и что вы умножите? Ну, человек, который там внутри никакой пустой, ну, банку пива купит, наверное, даже банку пива не купит. Ну, как бы вред маленький, потому что возможности маленькие. Дайте этому человеку $100. Он в 100 раз больше сделает вреда. Дайте этому человеку $100,000, допустим, он губернатор или мэр города. А если он внутри пьяница и мод, любит проматывать деньги, он промотает государственный бюджет, потому что он такой. Сколько вы им возможностей не давайте, он вынесет то, кто он есть. И я серьезно говорю, многие люди хотят возможностей. Люди хотят, чтобы их заметили. А что ты можешь принести? А если человек добрый, а если человек богатый внутри? Ты дашь ему $100, он $100 добра сделает. Дашь ему $100,000, он в 100 тысяч раз больше добра сделает. Поэтому все возвращается к внутреннему миру человека. И когда там человек дает возможность Духу Святому наводить порядок, к этому человеку тянутся люди. Этот человек щедр, он себя предлагает, он служит, он добросовестный, на него можно положиться. С этим человеком легко в команде, он тебе не будет прикословить, он справился с собственной гордостью, он не обидится, он не будет за твоей спиной говорить, никогда шептаться не будет. Я говорил, когда передавал служение старшего пастора, я говорил, если бы одним словом можно было охарактеризовать климат или атмосферу в нашей пасторской команде, я бы сказал это одним словом – safe, безопасно. Я не знаю, откуда такая милость Божья ко мне, но я правда не верю, что в моей пасторской команде хотя бы один за спиной что-то говорит обо мне. Я в это не верю, правда. У нас такие отношения, что мы можем открыто говорить. Но когда мы говорим открыто, это не значит, что мне надо по 2 раза, чтобы сказали, или 5 раз сказали. Я говорил, братья, я не глухой, я вас слышу, можете больше не повторять. Но это не значит, что я буду делать все, что вы сказали. На то вы и советники, совет даете. Я вас услышал, спасибо большое за совет. То есть это просто счастье, когда Дух Святой строит команду, когда Дух Святой развивает служителей, когда мы ходим перед Богом. Вот это просто счастье. Когда ты не перед Богом ходишь, а перед людьми на задних лапках выслуживаешься, ты, конечно, ждешь, что тебя погладят, конфетку дадут. Если не дали, ну ты обиделся, все, ты в депрессию ушел. Тебя не заметят. Так если ты для Бога делал, то не переживай ты так сильно. Бог видит все, что ты сделал. Не переживай так сильно. Господь все видит. Потом опять все возвращается. Мы перед Богом ходим или перед людьми ходим? Два последних текста из Евангелия. Простите, заканчиваю. Один текст интересный. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Другой текст. Смотрите, не творите вашей милостыни перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе вам не будет награды от Отца Небесного. Ой, я растерялся. Так делать перед людьми, чтобы они видели, или не делать перед людьми, чтобы они, увидев, поблагодарили. Это пусть будет домашнее задание. Но там ключевое слово, как подсказка. Смотрите, не творите перед людьми с тем, чтобы они увидели. То есть, если твой мотив, чтобы тебя увидели, пропал. Пропал. Даже если ты сильно-сильно молишься, не пропускаешь ни одного молитвенного собрания. Фарисеи больше молились. Фарисеи вставали на углах улиц, чтобы его с четырех улиц было видно. Так Христос сказал. Он говорит, старайтесь явиться перед Богом. И Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно перед всеми. Бог тебя благословит, потому что ты это перед Богом делаешь. Ну, короче, вот такие штрихи. Их на самом деле очень много. Это маленькие фрагменты из этой книги, из этого пособия «Церковь и ее устройство». И мы уже 4 года в нашей церкви преподаем этот курс. Он состоит из 12 уроков. И мы увидели просто благословение. Когда вот вдумчиво, не торопясь, мы работаем с командой, с людьми, годами, периодически, систематически. Оно приносит большой плод. Благослови вас, Господь. Спасибо.
1: Всем привет! Сегодня мы погружаемся в невероятно глубокий и, честно говоря, переворачивающий сознание материал. Это подробный обзор и объяснение проповеди Александра Шевченко, которая называется «Призван быть лидером». Знаете, мы часто думаем о лидерстве как о чем-то внешнем. Ну, там, управление людьми, влияние. Но здесь главная мысль бьет прямо в точку. Настоящее лидерство всегда растет изнутри наружу. Все начинается с того, кто мы есть на самом деле, внутри. И только потом это перетекает во внешнюю ответственность за других. И сразу же напрашивается центральный вопрос, так что же все-таки делает человека настоящим лидером? Тут автор приводит просто шикарную метафору. Вот представьте себя отличного, честного человека. У него масса ресурсов, куча энергии, но он вообще не понимает своего призвания. Это же буквально как крутая, дорогая машина с самым современным навигатором, в которой просто забыли вбить пункт назначения. Да, бак полный, мотор ревет, но какой во всем этом смысл, если мы не знаем, куда едем? Поиск себя – это не какая-то там отвлеченная философия. Это абсолютно критический первый шаг для раскрытия потенциала. И вот как мы сегодня будем двигаться. Сначала разберем, в чем разница между призванием и проявлением. Затем посмотрим, как именно найти свое призвание. Дальше поговорим о характере и верности в мелочах. Потом затронем очень жизненную тему – работу со сложными людьми. Ну и в конце обсудим важнейший баланс – душа, семья и только затем служение. Итак, часть первая. Призвание или проявление? В чем же тут разница? А разница тут, скажем прямо, колоссальная. Смотрите, духовное проявление – это

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Состоящую из 3 шагов формулу. Во-первых, ищем область нужды. Благодать и сострадание всегда текут туда, где есть боль, где людям банально плохо. Во-вторых, смотрим на свои естественные способности, что дается легко. И в-третьих, Божье содействие. Это когда, знаете, обстоятельства словно сами складываются в нужный пазл, и ресурсы начинают приходить на помощь. И вот пересечение этих 3 путей – нужды, таланта и содействия свыше – это и есть золотая жила нашего призвания. Только вдумайтесь в эту цифру. Сегодня в мире существует более 50 тысяч различных профессий. 50 тысяч. Это же с ума сойти. И поэтому найти вот ту самую уникальную точку пересечения, где врожденный талант встречается с высшей помощью, именно там, где люди в этом нуждаются, это задача номер один. Только там можно достичь максимального результата. И тут автор делится потрясающей личной историей. Он рос в среде, где, мягко говоря, было не до больших библиотек. Но его просто невероятно тянуло к чтению. Он вспоминает, как запоминал и читал наизусть стихи Пастернака и Есенина, иногда даже подсказывал строчки выступающим со сцены на литературных вечерах. Тогда он вообще не понимал, зачем ему сдалась эта любовь к поэзии. Но прошло время, и стало ясно, именно эта врожденная страсть, это чувство слова и красноречия стали его главным инструментом, чтобы доносить сложнейшие мысли до огромных аудиторий. Так что наши врожденные таланты — это буквально чертеж будущего призвания. Идем дальше. Раздел 3. Характер и верность как фундамент лидера. Здесь мы подходим к понятию абсолютной внутренней честности, целостности, тому, что называют integrity. Что это значит на практике? Это значит делать все идеально правильно, даже когда на тебя абсолютно никто не смотрит. Автор приводит классные примеры своего детства. Ему поручили вытирать пыль, и он лез с тряпкой в самую глубь, под кровать, протирая плинтусатом, куда мама в жизни бы не заглянула. Зачем? А он просто не мог уснуть, зная, что там осталась пыль. Это делалось не ради похвалы или галочки, а чтобы сохранить мир с собственной совестью. Вот он, настоящий тест на прочность характера. А вот эта мысль – это просто 100% инсайт. Ресурсы, власть или новые возможности – это, по сути, как купюра в $1. Сами по себе они ничего не значат и ничего не меняют. Они работают как гигантское увеличительное стекло. Они просто многократно умножают то, что уже есть у человека внутри. Дайте ресурсы пустому, завистливому или жадному человеку, и он натворит дел космического масштаба. Но дайте их человеку с добрым сердцем, и он умножит добро. Любая возможность лишь подсвечивает нашу суть. Именно поэтому базовые качества лидера вообще не подлежат обсуждению. Это пунктуальность, простота, непоколебимая честность и, конечно, верность в самой скучной и рутинной работе. И, кстати, пунктуальность здесь выделена не просто так. Это же фундаментальный признак того, уважаем мы чужое время или нет. Правило простое. Кто верен в мелком и точном, тому можно доверить и что-то по-настоящему глобальное. Раздел 4. Переходим от внутреннего к внешнему. Работа со сложными людьми и динамика в команде. Секрет любой здоровой команды – это четко понимать одну разницу. Одно дело – спорить об истине, о фундаментальных убеждениях. Это бывает нужно. Но совсем другое – споры о мнениях, вкусах или методах. Это же просто колоссальная, бессмысленная утечка энергии. Если цель ясна – ну какая разница, каким именно маршрутом мы к ней придем? Настоящий лидер не должен позволять команде сжигать ресурсы на пустые пререкания из-за чьих-то личных предпочтений. И чтобы это визуализировать, автор дает потрясающую аналогию «дорожный трафик в Египте». Скорость движения там может быть 15 км/ч. Смертельных аварий почти нет, но абсолютно каждая машина помята и поцарапана из-за постоянного мелкого трения. Токсичные люди в команде работают один в один так же. Они вроде бы не разрушают все за секунду, но их вечное недовольство, упрямство и сопротивление просто катастрофически тормозят общий прогресс и оставляют эмоциональные вмятины на всех участниках. И тут звучит довольно жесткий, но абсолютно необходимый совет. Лидеру нужно иметь мужество отпускать таких людей. Если кто-то постоянно держит ногу на тормозе, отказывается договариваться и обижается, когда не принимает его метод, самое здоровое решение для всей команды – выдать этому человеку билет в одну сторону. Да, это сложно. Но без способности поставить точку в споре и идти дальше, любая команда рискует скатиться в бессмысленность.